ты нынешний, я твой, я к твой, я к твой, я к твой, ты вот эти 20 ans, tu m'ignores superbement, я твой, я к твой, я к твой, я рien que toi, et tu cherches à plaire à la terre entière.